Боги, створ, я сам нор. Я сам убогий, створ, я сам нор. Я сам нор. Я сам убогий, боги, створ. Пришел сам на идею гениально, сдаю па извая максимально, морда се сдела вам бо.